0: Авторадио.
1: Your number one hit music station.
0: Авторадио. Авторадио. Авторадио.
1: More hit music every hour.
0: Авторадио. Авторадио.

Авторадио. Your number one hit music station. Авторадио. Авторадио. Авторадио. More hit music every hour. Авторадио. Авторадио.